Московское время 2:35. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.